Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я, Эвер Созолнич, и дорогие радиослушатели. И начнем с самого главного. Саксимер Пашу Соригаку. Отец Небесный, Дебестаус. Мы молим, просим Тебя, мы слудзам Теви. Веди нас Духом Святым, Вадимус, Святая Гора, чтобы Слово Твое уразуметь правильно, Летову Варду Прейс, сапросту, чтобы мы были вдохновлены верою, Лемес будет стипринат Тициба, чтобы у нас была крепкая надежда, Лемес будет стипра Цериба,

0: Mums ir atklāts, nu, zemā līnijā, ka Kristus bija atnačāla, sushi. Tātad jaunā darība atklāja, ka Kristus ir no sākuma, no iesākuma. Šeit konkrēti par Kristu neiet runa. Kā būs здесь не сказано, что это Христос, но я думаю, что он внес слова жизни в этот мир. Viņš ienesa dzīvības vārdus šajā pasaulē. Он слово. Viņš ir šis vārds. Viņā bija dzīvība un dzīvība bija cilvēku gaisma. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Salamans saka, ka bauslis ir gaismeklis un likums ir gaisma. Salamans говорит, что закон, заповедь, это есть светильник, закон свет. Un tā kunga gaismeklis ir cilvēka gars. Tas apgaismo pašus visslepenākos cilvēka miesas dziļumus. Светильник Божий – это дух человека. И через этот дух Бог испытывает самые тайные намерения человека. И так вот эта жизнь, жизнь, оказывается, есть свет для человеков. Уже дзивība ir gaisma cilvēkiem. Un gaisma spīt tumsībā. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его, bet gaisa, bet tumsība to neuzņēma. Dievs saka, gaisma, Dievs pats ir gaisma, ja? Bet Jēzus saka, Bog ir svet, но Иисус говорит, я есть свет миру этому. То есть, он сошел как свет, viņš nonāca kā gaisma, kas izgaismo cilvēku slepenākos sirds dziļumus. Svet, kuri prasvišķēja tainī pomyslas sirdce, kuri vidīt visu. I on говорит, slava, kuri ja vam говорю, ja suļ duhi žizņu, viņš saka, ka vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Jevo slava prasvišķējot prastim dajot razumēnie. Viņa vārda apgaismo vientiesīgos dara gudrus. Jevo slava pranikājot do glubinī sirdce čelavieka. Viņa vārda iespiež dziļi cilvēka sirdī. Un tie runā un spārdala dvēseli un miesu. Garu šķir no miesīgā cilvēka. Viņa razdzeļāja dušu čelavieka. Человек начинает верить, он просвещает, он обгайсмо. Но есть тьма, которая не принимает, которая не желает слушать. И все равно они услышали. Тумс и бто не узнает, бто не налога дзиртея. В нем не будет айсбилдена, им не будет оправдания. Дальше я продолжу с 9 стиха, Талак, 9 панта. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Patiesais gaišums. Viņš ir vārds, un есть слово, истинный свет, un patiesais gaišums. Написано, что Бог есть Дух, а Христос явился в человеческом теле в этом мире. Ну, был рожден Богом Отцом, дабы стал земной Езу. Он мы срезаем виню, и мы видели его как человека. Мы сегодня срезаем как человека, в то же время как Бога, тай паша лайка как Деву. Jo visai Dieva pilnībai laba tika iemājot viņā, jeb visā pilnatā abitāla viņam. Un sašo kā čelavieka, no slavā jau, kā duh. работают в этой, в этом мире, когда, когда Бог говорит на человека, это оставляет реакцию. Das rada reakciju, kad Dievs runā, это не от мира сего. Jo, kad Dievs runā, tas nav no šīs pasaules. Tas ir no, kā Jēzus šeit saka, no augšas, no augšienes. Kad es uzgavarīju, ļudzi čustavavili, paņemāli, uzsiezāli. Kad Jēzus runāja, cilvēki vienkārši kaut kā nomanīja sajūta, ka viņā ir autoritāte, ka viņš runā kā tāds, kam ir vara, kāda vara. Viņš zina, ko viņš runā. Viņš zina to, ko mēs nezinām. Viņš ir bijis tur, kur mēs neesam bijuši. Он говорил, как власть имеющий. Ибо он говорил то, что мы не знаем. Но мы чувствуем, что это сверху, с небес шедшего разговор. Что он знает, о чем он говорит. Он сослался на пославшего его. Винч отсоцался с того, как свинью сутис. Винч намеклая саву лабуму, не искал пользы для себя, как человек. Он искал пользу для пославшего его, небесного Отца. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Viņš bija pasaulē, un pasaule cer viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Ну и вот 10 стих открывает. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Он был в мире, мир через него сотворен, но его не познал. Как жаль, цик жаль. Дальше он пришел к своим, и те его не приняли. Безмечнался при своем, бы ты в нее не узнаем. Как больно, наверное, было Иисусу Христу. Это был сапиг Иисусом Христом. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Без своего в нее не узнаем. Но он знал, что будут те, которые его примут. Bet viņš zināja, ka būs arī tie, kas viņu uzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. A tiem, kuri priņēli jau vierušim, va īmē jau dal vlast būt čādami Božimi. Alleluja. Верующие, вам дана власть. Что за власть он дал? Каду вару viņš devis? Bet viņš ir devis, tā ir rakstīts. Я думаю, в первую очередь, что мы можем приходить к Богу, став праведными, мы как дети Его, можем приходить к Богу и обращаться к Нему. Kļuvuši taisni caur Jēzu Kristu, mēs varam kā viņa bērni iet pie Dieva un sākt runāt ar viņu, начинать с ним разговаривать, хвалить, просить, открывать сердца наши, жаловаться, славить, благодарить. Mēs varam izskatīt savas sirdes, pateikties, pielūgt. И он открывает, что же значит принять. Он чари отклай. Что же за такое выражение, которые приняли его? Ну, то есть, сколько было людей, которые приняли его в своих домах? Очень мало. Но дальше, в 13 стихе, в 35 стихе, там еще такая. «Кас на отзимуши не но асеним, не но месас и агрибас, бет но ви, не но вира грибас, бет но дева». Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Этот Шрунапар, я там артект отро пьедзимшин, он говорит о втором рождении, от духа, но гара, от Бога, но дева. i 14. stih. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību tādu godību, kā tēva, vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Izlaustāla ploķiju, jābitāla snēmi, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Кто-то может скажет, ну я же не видел, кацар бутексес несмарзейс. Но духовно мы верою видим. Мы видим, что этот мир сотворен Словом Божьим. Мы срадзам, кши пасал дио вард спека и радита. Mēs redzam mīlestību, kā tā darbojas šajā pasaulē. Mēs vidim ļubavu, kā kā nādzīstot i nīni vētam mīri. Tam, kde projavļājās ļubavu, eta Boh. Tur, kur tiek parādīta mīlestība, tas ir Dievs. Viss, kas labs nāk no viņa, vse хорошо от него. Ļubavu, katore išķit ne svojo, Mīlestība, kas nemeklē savu, eta Božie ļuvovi. Eta Hristos, tas ir Kristus. Mēs vienu raz očiņi silni parazīli slavā одного nišķo. Man reiz ļoti stipri uzrunāja kāda nabaga vārdi. Jēmu dal dieņišku, un skazal spasība Hristos. Es viņam iedāju kaut kādu naudiņu, un viņš man pateica paldies Kristu. Это мне просто потрясло. Это мне, кажется, сотрется. Не знаю, насколько серьезно он это думал. Я не знаю, но опять, видишь, что думаю. Но это мне потрясло. Это мне сотрется. Ведь действительно мы Христа можем увидеть. По тесам из Христа варам иралдзить чая пасолы. Когда любовь проявляется, когда милостыб парадас, когда кто-то готов пожертвовать собой ради Его. Как хацир готовс упориться в вине лабад. И дальше идем к 15 стиху. На инталах 15 испанц. Янис лецена пар виню насауц. Шис ир тас пар ко сацию, кас пец мани снак, ир мани парспейс, йо винч бие пирмак некаес. Йоан свидетельствует о нем, восклицая, говорит, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И Йоан имеет в виду, не просто прежде, там, несколько месяцев, хотя он был прежде Иисуса рожден, но он имеет в виду вообще прежде. Jo viņš bija pirmāk nekā es. Tas nav kaut kāds mēnešu jeb gadu jautājums. Kā Jēzus sam skazal, kā Jēzus teica, pirms Abrahams tapa esmu es. Priešdišķim Avram stal, ja jēsim, Jēzus skazal. I 16. stih, eto očiņ, 16. pants, očiņ takoj, которая открывает нам такую истину, kas atklāja tādu žālstību, kurai vajadzētu mūsu sirdis satriekt, salaust. Которая его милость сокрушает сердца, которые были каменные и становятся плотью, плотскими, плотяными, или как правильно... Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Ibo atpalnoti jo vse mi priņeli i blagadāt na blagadāt. Blagadāt na blagadāt žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Ibo zakondan через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Dievu neviens nekad nav redzējis vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Boga nevidel nikto nikagda, jedinorodnī sīn, suši v niedri očem on javil. Благодать, благодать. Mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Viņam arī gods un slava вся честь и хвала, сила поклонения. Paldies, Отец, спасибо Тебе, Отче. Мы славим имя Твое святое. Мы славим Тебя, пилудзам, поклоняемся Тебе. Ты Бог живой. Ты святой, Ты праведный. Tu svētais, tu dzīvais, tu taisnais. Kā mēs varam tev atdarīt par visu to, ko tu mums esi labu darījis? Kā mēs možam vazdāt tebie za visu хорошее, što tu nam zdēl? Kā psalmai pievies gavarīt, padņemu čašu gospodņu i prizavu jau īmē. Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu viņa vārdu. Blagadārnesti. Наш ум, разум, сердце, все, весь наш внутренний человек, да будет посвящен Господу Богу в знак благодарности. Lai viss mūsu iekšējais cilvēks, mūsu prāts, domas, spēks, ir veltīts tam kungam par to, ko viņš ir darījis, за то, что он сотворил. Он пролил свою кровь за грехи твои, мои, за тех, кто верит, и даже за тех, кто не верит. Просто те, кто верит, они очищают совесть свою этой кровью. Ты, Костец, ты меня сынис, да будешь чисто сердце. Неверующие так и остаются беззаконными перед Богом, неправедны в глазах Божьих. Bet mums ir Kristus. Un mums ir Gospods, spasītēļ, kuri ir jāvīl sevi etumu miru. Glābēs, kurš ir ienāca šajā pasaulē un atstājis neizdzēšamas pēdas šajā pasaules vēsturē. Astāvu neizgladīmi sliet v istoriju čelovičiskā. Cerkav jau sušistvojot, viņa draudze pastāv, īmē jau vazveličojot viņa vārds tiek piesaukts, slovo jau pribivājot, viņa vārds ir, notiek, īstenojas. Jēzus Kristus včerā, sevodņi, vavieki todži, un Jēzus Kristus vakar šodien mūžīgi tas pats. Aleluja! Aleluja! Viņam gods un slava! Paldies Tev, Tēvs, par draudzi, ko Tu esi iedibinājis. Spasīju Tebie, Atiec, za cerkav, katoru Tu сотворил. Ты назначил сына своего головою, то есть я целес саудалу пардраудзис галу. Аллилуйя. Слово. Слово Бога, Дева Варц, глава церкви и драудзис галу. Левинч топ пар месу, катра лоциклы, катрас лоциклы стоп пар виня месу, tādā vārda izteiksme, lai šis vārds to par miesu. Každai člien polon slovam jo, polon žizni, polon duha jo. Pilns ar dzīvību, pilns ar dzīvības garu. Halleluja. Halleluja. Slav Tev, kungs, slav Tevi, Gospodi. I pamoļamsa za Rainera. Iz nužda помолиться за Райнера, за охрану ему и семье. Тогда дырвает зиба. Айзловит пар Райнеру, пар виню, он пар виня. Диме, лай будут абсард зиба. Нет лучшей защиты, чем Божья защита. Но лабак с абсард зиба, ска Дева абсард зиба. Давес мы свершимся пе вису аукстака, пе вису специка, пе вису варна. Мы обращаемся к Тебе, Господь Савов, начальник небесного воинства. Огради от зла Райнера и его семью. Да укрепится в тебе, лай то обстепринат теви. Да стоят сильно верою, надеждою, любовью. Лай стал стыпри цариба, милостыба, тициба. Лай виню нам не то обсатрицинат, да не сатрисется. Его дом ни при каких обстоятельствах, ни кадос обстоятельств, святый добавил, сарган вады. Есть крест вада во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы служили вместе с Исайя Созлончевым, дорогие радиослушатели Шевакара, вместе с Калпаем Копа и Исайя Созлончевым, дорогие радиослушатели.
1: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.